перед форсом. А я чую, кружу на округу. Я стелю дворик с форсом. Они чуют самотность, а я не чую.